0: Я сам Людк Пито, експерта за ворокавства апрызле. Людкай мато, юро, кейч буйтай.
1: Хей, эй, Людкай, буйтай. То дубитай си вобладач. На кроме леса спи хоуберски жоуте элефант.
2: Что? Elefante tu dolla sewa nedawa.
3: A deschnitz jote.
1: Alle ladai dai. Wunta mirne drima. Hoberski elefant. Oja doha truba wupa das gereke schwoppatsch.
3: Elefante nimaja dolla jane woppatsche.
2: Jeho woppatsch zive semi. Snano spi.
1: Hä? Doha kadlo se bliže wobladam.
2: Прошу ниц, Кито. Что? Я ли свою трубу за земья в учения, а тебе...
1: Жаден страх, мато. Сам спешнейший. Тут он губа, выпада мучне, а помовы.
3: Псс, Людкай, о там пшинже чвоек за жёлтым науником. Сковай тайсо.
1: Але, Джеда. О, ё лепши. Лопачи.
3: Жанна, добра ідея.
2: Ой, Кіто, кечбуй. Монстр збине свою трубу, а риє са до перше.
1: Опу! Німале би мі з вулькими зубами до риткі куснув. Я сам сьогодні так іще к вам айвукувач мов.
3: Ха! Наш жоте елефант є багар. Pomoc čovekam, tež cedža napšikvat džiru vúrič.
1: Začo da treba ja tajku hubosku džiru? Cedža si tam snano bydlinčko vúrič?
3: Nie, Kito, to si nemyslí. Snano kvadu nekajke rove do zimie. Ladaj tola, tamle.
2: Nie, netko tež ište vúlke vaki. Ja sem preč.
1: Ale mato, to sú rove. Nich môžeme kajš po kutbach behať.
2: Puj! Nie, nie. Na koncu nás som s tými vakami do zemie kvádu.
3: Haj, na to má pravie. To je prestrašné, Kito. Puj, když človek bago zase hasne, môžeme si dále rajkať.
1: Terje, potom pak kvádžeme si sami labyrint. Zro, tam na joha, to bude tyrdom dej.
2: Jenož vulký žoutý elefant nemôže sobu rajkač.
3: Tu nie si hrunie, tak a tak zase vúsnul.
1: A trubu do peršče zarev, kajž sobe so cíl skovač. Tu mauky, vulký kadla.